0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Фронтмен американского инди-рок гурта Cage the Elephant Мэтт Шульц вядомы своим эксцентричным и вельми ярким винтажным стилем. Гэтая страсть до минулой эпохи знайшла адлюстраванне и у выборы авто. Его любимым классичным аппаратом з'являється породистый американец Plymouth Duster 1972 года выпуску. Железные факты про гэты маслкар. Duster был створаны як спортивный, але доступная двухдзверная купе Fastback. Версия 72 года вылучалася вельми стыльной рашоткой радиатора и фирменными задними ліхтарами, утопленными у корпус. Машина Мэтта обсталявана классичным рухавиком V8. Шульц не раз признавался у интервью, что грубый, гаражный и трохи хриплый гук выхлопу гэтага Плимута идеально супадая с сырой энергией ранних альбомов Cage the Elephant. Гэта машина с характером, якая патрабуе полного контролю от кіроўцы. Заводим моторы и слухаем их галоўны баявік Cage the Elephant, Ain't No Rest for the Wicked.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Євгенія Любіна. Вітаю. Об'єднувати сільгаспрадприємство необхідно, пораюшися з керівництвом і людьми. Об гэтым Олександр Лукашенко заявіў при узгадненні нових керівників місцевих органів улади. Президент адзначыў, што такі падыход може не толькі не дапамагчы нізкаэфектыўнаму прадпрыемству, але і загубіць паспяховую гаспадарку. У якасці прыкладу разумнага аб'єднання керівник держави назваў агракамбінат Дзяржынскі.
2: Если мы знаем, что хороший результат – это 100 голов коров на сельхозугодье и прочее, ну так надо к этому стремиться, чтобы было не 50 голов, а 100. То же самое по свиньям, там меньше, может быть, птица и так далее. Мы знаем, что для этого надо. Надо развивать эти хозяйства. Потому торопиться, объединять хозяйство ради того, что это хорошее, это плохое, мы хорошему хозяйству гири на ноги подвесим, и оно может утонуть. Очень аккуратно, разобравшись с людьми, с руководителями, поговорил. Ну, там, где уже мелкие хозяйства, вот я у себя на родине наблюдаю, ну, 600, 800 гектаров были хозяйства, 1200, 800. Ну, при нынешней технике. И там объединение под комплекс птицеводческий, свиноводческий комплекс с переработкой, вплоть до торговли, они могут дать результат. Поэтому, если кому-то надо, вот как в Дзержинском, им не хватало земельных площадей. Почему не хватало? Потому что они не могли для себя произвести нужное количество зерна. Там в основном птица. Поэтому им нужны были земельные ресурсы. Поэтому они и Крупский район практически весь забрали, еще отдельное хозяйство присоединили и работают. Но они полностью себя обеспечили зерном. То есть они понимали, что им надо зерно. Свое дешевле, если произведешь. Ну, это разумно было. Поэтому мы двигались в этом направлении. Ни в коем случае искусственно ничего не надо делать.
1: Плановые работы по ремонту асфальтобетонного покрытия будут проводиться сегодня и завтра в пункте пропуску Беняконем. Как поведомили в Державном мытном комитете, это может повлиять на рух транспорту. Водителям рекомендуют уличивать информацию при плановании пересечения белорусско-литовской межи. Контент у социальных сетках Трец и ТикТок на особливом контроле следчего комитета. На увазе ведомства материалы, которые утримливают дезинформацию, распаливание социальной вооружести, реабилитацию нацизму, а так само заведомо и

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали туди, де крили, і у назві 93 і ДЗ. У Младечном, где гэтымі днями проходит национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Парк, возеро, фонтан, ротонда у духу римской архитектуры и амфитеатр у традициях скандинавского минимализма. Менавіта тут открывается и закрывается фестиваль белорусской песни и поэзии урочисто и грандиозно, а еще это славутость Младечна, якая на слыху, якой у некоторой ступени допомог з'явиться ландшафт парку. Рассказывая наш гид, ученый сакратар Минского областного краязнаўчага музея Вольга Шиль.
2: То, что ландшафт у парка такой, скажем, неровный, это позволило использовать вот этот момент в создании амфитеатра. То есть получается, что у нас вот такая горка, она когда-то называлась Лысой горой или просто Лыска. С нее катались на санках в детстве, и я тоже каталась, когда была маленькая. Горка-спуск такой был резкий. И этот момент использовали наши строители и создали здесь амфитеатр. Вот получается, что сиденья расположены на вот этой Лысой горке, которая раньше была для катания на санках, на лыжах, там, на чем угодно.
1: Теплым надворьем, коли няма дажджу и за лишней вельготностью у паветры, амфитеатр – выдатное место для проведения концертов, да и само по себе збудование протягальное быцам окрыляя.
2: Здесь приезжают и известные исполнители, здесь проводятся частично и мероприятия фестиваля, и вот слово «молодечно», видите, написано на амфитеатре. Какая интересная особенность у этого слова. ДЗ и 93. В 93-м году проводился первый фестиваль национальной песни и поэзии. И вот наши художники подметили такая интересная особенность. 93 и ДЗ совпало в названии. И вот этот вот бренд «Молодечный», так он и рисуется дальше с 93 ДЗ. Так и остался. Но вот сам амфитеатр в виде таких крыльев сцена сделана. То есть два крыла, рассоединенных вместе, накрывающих сцену.
1: И амфитеатр быцам обдымая крылами кожнага, хто тут знаходзіцца і слухае жывую музыку. Вось і да прыкладу, як гэтымі днямі, калі ў горадзе ладзіцца нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Младечна 2026», дзе ў назве разам 93 і ДЗ. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Реклама на радио столица.
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Фронтмен американского инди-рок гурта Cage the Elephant Мэтт Шульц вядомы своим эксцентричным и вельми ярким винтажным стилем. Гэтая страсть до минулой эпохи знайшла адлюстраванне и у выборы авто. Его любимым классичным аппаратом з'являється породистый американец Plymouth Duster 1972 года выпуску. Железные факты про гэты маслкар. Duster был створан як спортивный, але доступная двухдзверная купе Fastback. Версия 72 года вылучалася вельми стыльной рашоткой радиатора и фирменными задними ліхтарами, утопленными у корпус. Машина Мэта обсталявана классичным рухавиком V8. Шульц не раз признавался у интервью, что грубы, гаражны и трохи хриплый гук выхлопу гэтага Плимута идеально супадая с сырой энергией ранних альбомов Cage the Elephant. Гэта машина с характером, якая патрабуе полного контролю от кіроўцы. Заводим моторы и слухаем их галоўны баявік Cage the Elephant, Ain't No Rest for the Wicked.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент узгаднил призначение Михаила Симоновича на посаду директора предприемства «Белкоммунмаш». Александр Лукашенко ориентовал промысловый сектор на развитие и укоренение сучасных технологий. Звертаючися до нового гендиректора предприемства, президент потекавился, ти бачить ён будучыню за развитием троллейбусов и трамваев.
2: Какая у вас линейка?
3: Мы сейчас в основном делаем троллейбусы и трамваи. Немножко электробусы.
2: Сколько это процентов?
3: Троллейбус процентов 45, трамвай 40, ну и остальное электробусы. Ну, в зависимости от спроса, дифференцированный подход. Иногда на рынке нужны больше трамваи. Были годы, когда делали трамваи, троллейбусов мало было. Было, когда и трамваев вообще не было, выпускали троллейбусы. Троллейбусы выпускаем разные, сочлененные, с автономным ходом, с батареей. Батарею сделали свою собственную на основе китайских ячеек. Достаточно давно уже они в Минске эксплуатируются и по всей России. По троллейбусам у нас накопленные компетенции.
2: Спрос на троллейбусы ваши есть. Трамваи чуть меньше, да?
3: По трамваям мы достаточно серьезную конкуренцию делаем нашим российским коллегам, потому что мы выигрываем за счет цены. Они немножко раньше начали этим заниматься. Они где-то вперед убежали в части качества. Мы их догоняем в этом плане. Но по ценовому фактору мы впереди.
2: Ну, а в будущем вы видите электробусы, нет?
3: В будущем, если будет развиваться дальше система накопления, то, да, будущее этого транспорта.
2: А что значит развиваться система батареи?
3: Сейчас тот этап развития батареи, он, скажем так, находится на таком этапе, когда вес батареи, он влияет на пассажировместимость. Если мы хотим, чтобы электробус ехал 500 километров, он повезет мало людей, потому что батарея будет тяжелая. Соответственно, если мы хотим, чтобы машина ехала и была легкая, технологии разработки батареи, систем накопления, они будут...
2: То есть вы намекаете, что не все здесь зависит от вас?
3: Ну, на данном этапе развития, наверное, да. Сейчас мы используем последние технологии. Но я думаю, что скоро мир шагнет вперед и появятся технологии более легких батарей. В ближайшие уже 10 лет это возможно.
1: Александр Лукашенко повешанчаваў Уладзіміра Пуціна з Днём Расіі. Беларускі лідар падкрэсліў магутны эканамічны і абаронны патэнцыял гэтай краіны і невычэрпную энергію для далейшага гарманічнага развіцця беларуска-расійскага сяброўства. Віншавальныя пасланні ад прэзідэнта Беларусі таксама накіраваны старшынем Урады Савета Федэрацыі, Дзяржаўнай Думы, а таксама парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі. Дежурная инспекция звертая увагу водителя у мобильные датчики контроля хуткости у Минску працуют на проспектах Незалежности, Партизанском, Дзержинского, Пушкина, Жукова, в улицах Ванеева, Притыцкого, Кировато, Радиельный, Ваупшасовый, Намкат. У Могилеве приборы установлены на улице Симонова и Чаловской, Шашим, у Гомеле на улицах Ильича, Барыкина и Советская, у Бресте на улице Московской и Варшавской, Шашим. У Мінску зараз каля 12 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Часам дажджы, месцамі моцныя. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Грудні 17-19, у Віцебску 20-22, у Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27, у сталіцы да 16 градусаў цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.

кайф? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех», для каждого, для тебя!

0: Конечно, все наши особливости психики, тому что наши продки, яны, у них было, не было докладней у всех этих соцсеток, не было этих у всех зручностей, им треба было, я кажу, выживать в этом свете, и тому, коли нечто дрянное здаралось, им треба было это больше запоминать, как бы снова не трапить в эту пастку, альбо...
1: Дофаминовые в этой ямы.
0: Так. Так, тому вот, бачишь, это не мы, это еще до нас. Сябры, ну, чего нам глядеть в минулое, сегодня уже 12 червня, у нас лет протягивается, разница одна на другую неподобная. Так, али учора, за учора у нас у всех одна история была, то наприконцы этого прасовного тыдня зусим иншая, и знов дожжики, и знов те, кто живе в казачном лесе, таким... Только покосил травичку, газон, а лишь это все было дарма. Знову треба будет працевать. Ну, ничего.
1: Поделился. Ты главное, что ты поделился. Мы так, все зрозумели. Мы подтримливаем тебе.
0: Это мы
1: и хочем успокоить твою траву. Не расти. Полетело.
0: Все. Сябры, еще у нас тут такая новина з'явилась про то, что черговый суперфуд открыли. Ну, как его открыли? Он и завсёды с нами был, так, а лишь мы не звертали на эту увагу. Ну, смачно. Ну, есть и есть. А тут, здається, что сало... Уявить себе, сало признали лепшим суперфудом. По словам специалистов, оно корыстно для здоровья и добро успокаивает нервы. Ну все.
1: Слухайте, ушел.
0: Буду глядеть на эту свою травичку и есть сало.
1: Ну, я ее можешь подкормить, когда нас успокоит. Может, она от стресса просто растет, я не веду. Тут самое главное, узгадать вчерашний день. Памятайте, есть на ночь не столько дрянно вам для того, ну, для фигуры, кольки для гормональной системы. И я еще вчера думала, ну, нечто такое, ось, как придумали, как поел, и еще и корысть была некая, и как добро было. Ну, вось, видать, почули нас в специальном месте. Но все равно треба осторожно.
0: Так, сябры, тут есть тлумачанне. Так ось, у сале шмат витаминов и корыстных тлушчоў, а еще оно лепш за інших перакусов. Здавольвае голод. Каб не набрать вагу и атрымать максимум корысти, сало треба есть. Ну, ось, цельно зерновым хлебом. Главное тримать норму у 20-30 граммов в день.
1: Только с хлебом, без хлеба нельзя.
0: Так.
1: Не, ну я жартую, конечно. Ну, 20-30 граммов. Ну, треба еще и шали купить. Кухонные. Ну, не для себя. Кухонные лепши.
0: Ну, ты, может, на вока так крышку коленях этих шарев нема. Ну...
1: Ой, мое вока и сотку показывая нормально. Там, ну, нема у меня таких здольностей от природы. Але самое главное, что на вчерашнее пытание мы отримали отказ. Ну, про суперфуд, каб добро было и каб не наносило шкоду для здоровья.
0: Ну, сябры, зараз вы уже знаете, чем отзначить этот вечер пятницы, всем остатним, тримать всех хвалер Радио Столицы. У нас тут, как завсёды, добрая музыка, приемная компания, ну и, сподеваемся, корыстная для вас информация. Ну, а кто ж собрался сегодня в студии? Ева Пламенова, меня зовут Василь Данилов, Оксана Хоменко сегодня у нас за звукорежиссерским пультом, отказываю за наш музычный настрой. Сябры, мы ошибки. Отказываем за то, что у нас отбывается на дорогах столицы. В худким часе вернемся. Будем рассказывать вам, где там какие пробки, куды лепш не ехать, а где есть маршрут больше легчайший. Ну, а пока что давайте разом послушаем самый соправду рок The Rumples с композицией You Get Me So High.
2: Радио Столица.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио столица. Слухай, любимая.

0: Тут кожная нота – особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас збираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица».
1: Отпрацавали и збираетесь ехать с працы до дому? Навигатор у допомогу. Кожный будный день с 17 до 19. Слухайте на радио «Столица».
0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Навести парадак на землі і у природі – першачарговая задача, якую поставив Олександр Лукашенко перед новим міністром природних ресурсів Максимом Лисенком. Примаючи кадрове рішення, президент відзначив, що пакуль не задоволений працею відомства і анонсував махчимую передачу державної інспекції охови живельного і рослинного світу під підпорядкування Мінприроди.
2: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работает того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместители. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики, назначая вас министром. Но я не могу сказать, что мне удовлетворяет работа вашего министерства. Абсолютно нет. Должен быть на земле порядок. Это прежде всего. В природе должен быть порядок. Ну и результаты по другим направлениям должны быть. Я ваше министерство не очень замечаю. Только от случая к случаю, честно признаюсь. Но рискнул первого заместителя назначить министром, потому что все-таки вы в теме. Придет новый руководитель, надо вникать в ситуацию. Но, во-вторых, если инспекция будет подключена, будет в составе вашего министерства, то вам не надо отвлекаться на министерство, чтобы войти, как оно существует сейчас. И больше внимания уделить придется инспекции.
1: Выпускные вечеры для 11-классников пройдут у школах Беларуси. Сёлета свыше 58 тысяч молодых людей заканчивают 11 классов. Место и час проведения святочных мероприемств вызначили непосредственно установы эдукации. Так, для столичных выпускников урочистости организуются в новом формате. Спочатку официальная частка на базе навышальных установ, затем забавляльные на четырех буйных пляцовках города. Чижовка-арена, футбольный маниш, палац спорту и спортивно-культурный центр Белорусского державного Университета культуры и мастацтва. Дорожную разметку обновить сегодня на трех участках у Минска. Как поведомляет телеграм-канал столичной державной инспекции, работы запланованы на улицах Колесникова, Республиканская и Сядых. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию про выборы маршрута и быть уважливыми на участках дорог.

0: страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнела, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да! Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, сябры, нам обещают вось прикладно такое надворье на ближайшую будущую, и это не особливо уражвае. Хочется все ж таки, каб лето, и оно было таким, ну, крышку спякотным, крышку вось, каб это натуральная витамина D атрымать, каб это мороженка так подтаивала, они стучали, они грукали зубы один об один, так.
2: Ну так, а то неприемно будет есть.
1: Так, так, мы згадали, что когда там у студени было...
2: Ну, у зимку
1: так у нас...
2: Специалисты по назиранию за надворьем. Так?
1: Плюс 10 прикладно. А, сябры, а летом хочется, как все ж таки 20 с плюсом было. А лишь як есть. А у нас все традиционно, у нас градусы, яны только повышаются. Ну,
2: мы повышаем. Мы не боимся этого слова, мы повышаем градусы.
1: Добро, я таки думаю, может, вот для пятницы, раницы еще так рановато.
2: Самое то.
1: Самый смак, да.

0: Так, ну добра тады, сябры, мы расскажем, что у нас и тлумачалочка, и пенадзён наших назбирается в этой године, и роковые думачки будут. Дальше уже подказочка з'явилась в нашем телеграм-канале «Радио Столица». Выглядит кружочек, поглядите. Ну а пока что для тех, кто за рулем, информация.
1: Алло, нечто терминовое?
2: Я спросила тебя, а ты...
1: Слухай, давай поздней, я за рулем.
0: Добрый, ну ось мы кажем про надворье, что зараз так прохладно стало, знову. Алеш вернется для нас, до нас мы все ж таки сподіваемся, это температура приемная.
3: Так учора поглядите, ну не поглядите, узгадайте.
0: Учора было так.
3: Так было хорошо, навод до подоконника нельга было докрануться, и он был просто Просто попелище, просто вогнище там было, это небезпечно.
0: Так, сябры, ну и вот такие парады, которые сейчас будут гучать, вот, например, учора мне яны были корыстные, я ненавито их и притримливался. Так, спякотка, когда она до нас приходит, что варто памятать, находившись за рулем у такое надворье? Сябры, запоминайте. Высокая температура поветра и перепады атмосферного тиску увеличивают риск перетомление и страт концентрации, что может привести до ДТЗ. Тому заусёды будьте уважливы и заховывайте эту хуткость. Мы про датчики контролю вам кажем не просто, как бы вам не пришло эта паперка, лист счастья, так званый, так? А как бы вось яшчэ ваше, ничего не погрожало вашему здоровью и жыццю. Беражите себе, контролюйте самоотчувание, пейте больше воды и не выезжайте в пиковые годины. Это с 12 до 16:00 без необходимости. Дальше, вот, когда у меня есть такая необходимость, когда спякотка, да и не только когда спякотка, я приезжаю вот сюда до працы, а потом крестаюсь у городе громадским транспортом. Метро! Так, там истории разные.
3: Как
0: разные.
3: Там не сблагело вам у метро, поглядите. Ну, так само. Добрый. Можно и меньше парковок этих проблемных. И худшего так, максима добраться.
0: Так. Коли отчули дрмотность и головокружение, что робить? Терминово паркуйтесь у тени, отпочните и помытесь холодной водой. Сябры, возьмите, треба зарабить обовязково. Не покидайте никого у салоне. Ну, часто такое бывает, там, на 5 хвилиночек отскочу в магазины, там...
3: Живёлы, например.
0: Ти... Ну, когда зусім маленький детенок, ты его не покидаешь в машине, но когда он там крышку старейший, стомился и там спить, этого робить нельзя.
3: Сябры, не будем.
0: Ни в яким разе. Нияких я на 5 хвилин у краму, дети и хатние живёлы ни в яким разе не повинны заставаться у зачиненной машине. На солнце салон нагрывается до смертной температуры всего за 15-20 хвилин. Уявить себе. Лайфхак. Як правильно остужать машину? Вот это учёным не было корыста. Коли а то долго стоял на пекле, не включайте кондиционер, одразу на максимум пошкадуйте технику. Спочатку отчините вокны и двери и выпустите горячее поветра. Только после этого запускайте климат-контроль и включайте режим рециркуляции. Поветра будет гоняться по крузе внутри салона. Так прохолода наступить худшей, а кондиционер не будет працавать на знос. Вот так, сябры, беражите себе, своих родных, близких и технику. Ну что,
3: мы... Одна корысть будет. Инакше не сможете гулять у наших гульни.
0: Ну так, сябры, мы, как и обещали, у нас роковые думашки начинаются. У телеграм-канале «Радио Столица» они уже начались. Мы худким часом вернемся с подказками про гурт «Амбо». Альбом, это может быть выканавца. Сами доведайтесь, пока что заставайтесь с нами.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, роковые думки у нас, як звичайно, поділяються на три этапы. Яны спочатку з'являються в телеграм-канале «Радіо Сталіца» у вигляді кружочка. Потім ми огучуємо подкаст про гурт, ну і у другой половині години про музичну композицію. Что незвычайно, мне кажется, этого гурта у нас еще не было.
2: Докладно.
1: Так.
2: Докладно не было.
1: Вот, не глядишь на это, яны довольно такие... У свой час были популярные, довольно выбитные и поуплывали на свой музычный напрямок. Ну, это такие подкастки огульные. Ну, а зараз давайте, сябры, про нечто конкретное. Так вот, гурт отримал свою назву у гонор реального человека, соседки вокалиста по кватере. И она была музой коллективу и покутывала от залежности, что отбилось у назве. Так. Коллектив часто працював з кінематографом. У 1997 році їх пісні з'являлися у культових фільмах епохи, таких як «Кабельщик» з Джимом Керри, наприклад. Гітарист – важная фігура на альтернативній рок-сцені. У 1990-х він так само став широко відомий як гітарист гурта «Red Hot Chili Peppers». Сябры, як вам такі подказки? Жаночее ім'я, залежність, гэта ўсё, што тычыцца назвы. Ну, а можа вам вядомы саундтрэк да фільма «Кабельщик» з Джимом Керри? Ці вы ведаеце аднаго з гітарыстаў? Не роботов, гитаристов, а одного было гитаристов гурта Red Hot Chili Peppers. Это все, что тычется гурта. Вот такие подказки. Махчима, яны вас наткнили на правильный отказ. Может, вы еще и догадаетесь, что это за музычная композиция, не интуитивно. Все это пишите в нашем телеграм-канале «Радио Столица» альбо.
2: Так само
1: пишите в телеграм, а лишь на особистый номер.
2: Але перед гэтым треба поглядеть. Все ровно треба подглядеть подказку, и она будет с вами постоянно. А мы хутка вернемся рассказывать другую подказку. И коли есть некие варианты, вы пишите нам у телеграме на номер 996-7002, код 33, а далее у эфира «Пенадзён».
0: Гляди, кольки тут усяго.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну что, сябры, давайте про музычную композицию. Зробим вам подказочки. Так ось, ведущий сингл с третьего студийного альбома гурта, про який вам треба догадаться. Альбом називається «Стрейс» 2003 года. Сьогодні буде гучать у якості правильного отказа наприкінці години. Ось гэта композиція.
1: Запомнили.
0: Гэта стала триумфальным вертанням калектыву пасля 6-гадового перапынку. Кліп на песню, яким музыканты выступаюць под вялікім куполом, з мігатлёвых агнёў актыўна транслявався на телебачанні, на адным з музычных, вядомых музычных каналов. Сябры, что за песня такая, что за гурт, вось, что нас цікавит.
1: Что за муза, что за залежности.
0: Так.
1: Все гэта, ну мы просто тому, что рассказываем, просто тому, что треба гэта
0: рэзаць. Просто тому, что.
1: Просто тому,
0: и
1: что.
0: И гэта так само, до чего вам треба прислуховываться, сябры, вельми уважливо. Ну, калі вы просто тому, что ведаете
1: ну, и калі треба подсумовать. Калі ласка, у наш телеграм-канал, там Вася в корпоративных колерах рассказывает все подказки да гэтага коллективу и песни, ну и хутенько треба покидать там свои варианты отказу и не забывать про наш номер у телеграме 996-7002, код 33.
0: И ни в яким разе не покидайте хвали, потому что мы в худким часе вернемся с нашей тлумачалкой и еще одно слово додадим у нашу лексичную скарбонку.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко пропоновал Филиппинам реализовать сумесные проекты и спростить визовый режим. Об этом говорится у веншаванні президента филиппинскому коллегу Фердинанду Маркосу Малодшему с Днем Незалежности. Керовник белорусской державы отзначил, что сёлета исполняется 30 годов с момента установления дипломатичных отношений помеж двумя краинами. За этот период Беларусь и Филиппины наладили конструктивный диалог на международных пляцовках для достижения огульных мет и заклали фундаменты для новых проектов. Школы и гимназии начинают принимать документы от батьков будущих першоклассников. Для залечения необходимо написать заяву на имя директора установы, принести медицинскую доведку об здоровье и посвящение об народжении. Прием документов для залечения в первые классы по месту жихарства проходит по 15 жнивня. На свободные места не в своих районах принимать першоклассников будут у парадку черговости регистрации заяв. Информация об колькости подаденных документов будет обновляться щодня на сайтах школы и гимназии. Рок-хиты, сольники на стадионе, кубок гумору и открытие новых талентов. Организаторы фестиваля «Славянский базар» у Витебску рассказали о программе свята. Основные мероприемства пройдут с 16 по 19 липня. Удел примут больше за 80 краин. На головной концертной пляцовце летнем амфитеатре организуют 8 гала-концертов. Упершиню представить хореографичную постановку «Танцуй, славянская душа», где выступят 13 славянских народов. Концертная зала «Витебск» прийме 15 проектов, тимлику дитячий музичний конкурс. Серед новинок – циркове шоу у рамках Дзюн Союзної Держави. Беларусь поднялася на одну позицію в рейтингу FIFA. У першим домашнім контрольним поєдинку наша зборная розгромила сірийцев з ліком 4-1, а оторок згуляла у нічию з командою Буркіна-Фасо. Зараз команда Беларусі знаходиться на 96-м місці у сусвітнім рейтингу. Наступний матч подопічні Віктора Гончаринки проведуть 26 вересня у Тирані з командою Албанії, яка знаходиться на 66-й позиції. У Мінску зараз каля 15 градусів тепла. По даних Белгідромети, сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями, часом дожди, місцями моцні. У особних районах навальниці і паривистий вітер. Температура повітря до 27 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Бресті і Грудні 17-19, у Витебську 20-22, у Могильові 24-26, у Гомелі 25-27, у столиці до 16 градусів тепла, часом дощ, махчими навальниця.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. На парадку дня президента интерв'ю у Палаці Незалежності повідомляє пол першага. Передрабязності у наступних випусках. У Беларусі узмацняють Національне агентство по туризму, повідомили в Ураді. Поводле постанови Совета міністрів, у його підпорядкуванні передадзены Центр міжнародних сувязей. Тепер гэтая установа буде називатися Центром развития туризму і міжнародних сувязей. Планується, що такі перестановки повелічать ефективність праці по популяризації туристичного продукту Беларусі на внутрішньому і знешнім ринках. Аўтамотапрабег «Дарогамі перамогі» збярэ работнікаў нафтатранспартнай галіны Беларусі і Расіі. Больш за 160 удзельнікаў праедуць па дарогах нашай краіны на 40 аўтамабілях і 35 матацыклах. За тры дні яны пераадолеюць дыстанцыю 600 кіламетраў. У маршрут уключаны месцы, звязаныя з гісторыяй Вялікай Айчыннай. Стартуюць мота- і аўтаэкіпажы сёння на беларускай мяжы і накіруюцца ў Добрыж, дзе прымуць удзел у мітынгу для мемарыяльнага комплексу «Памяць». Школьныя выпускныя вечары пад кантролем праваахоўнікаў. Як супрацоўнікі органаў унутраных справ будуць гарантаваць бяспеку падчас святочных мерапрыемстваў, расказаў начальнік аддзела галоўнага ўправлення аховы правапарадку і прафілактыкі Александр Плізнюк.
2: В каждой школе и на прилегающих к ним территориям организовано дежурство нарядов милиции, усилен пропускной режим. Под особым контролем правоохранителей также находятся парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. Пристальное внимание сотрудники ГАИ уделяют безопасности дорожного движения вблизи учреждений образования. Водителям рекомендуется приехать заранее, припарковав машину без нарушения ПДД, либо вовсе отказаться от использования личного автотранспорта. МВД напоминает об административной ответственности за расписание алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, а также за появление в них в состоянии опьянения. Обращаем внимание родителей. В ночное время нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища без сопровождения взрослых запрещено. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и быть бдительными. При обнаружении бесхозных или подозрительных предметов, а также при выявлении совершения противоправных действий, незамедлительно сообщите об этом ближайшему наряду милиции по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом».
1: Мінску зараз каля 13 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, часам дажджы, месцамі моцныя. У асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Грудні 17-19, у Віцебску 20-22, у Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27. У сталіцы да 16 градусаў цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
3: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнела, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске.
2: Вау!
0: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привет вам, дорогие наши слухачи, эфир

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент дал интервью телеканалу «Аль-Арабия», поведомляя телеграм-канал «Пул-Першагам». У якости интервьюера выступила ведущая международных новин и корреспондент Мелинда Карен-Нусифора. Размова шла у тым лику об гарантовании региональной и сусветной безопасности, пробелах у отношениях Беларуси и Саудовской Аравии, философии диалогу с американцами и европейцами. Новые резиденты Великого Каменя реализуют проекты у сферы медицины и биотехнологии, поведомили индустриальным парком. Предприемство с белорусско-российским капиталом Farmland створит сучасную вытворчасть инфузийных растворов, которые широко уживаются во установах аховы здоровья. Товариство ЕНЭВО с белорусским капиталом распрацовывает платформу, якая объединяет выпуск продуктов для молекулярно-генетичных и геномных исследований. Баскетболісты Мінска заваявалі пуцёўку на гульні будучыні ў Астане. У заключным паядынку папярэдняга раунда беларусы перайгралі турэцкі клуб з вынікам 33-27. Да гэтага мінчане разграмілі узбекскую, іспанскую, расійскую каманды. Цяпер Мінск выйшаў у суперфінал. Заўтра наша сталічная зборная сустрэнецца з харвацкім клубам. Праваахоўнікі далі рэкамендацыі аўтамабілістам па бяспецы на дарогах у непагадзь. У Міністэрстве ўнутраных справ адзначылі неабходнасць выбіраць бяспечную хуткасць, не здзяйсняць рызкія манеўры. Пры пагаршэнні бачнасці важна ўключыць блізкае святло фар, вытрымліваць дыстанцыю, бакавы інтэрвал. Пешаходам жа варта пачынаць пераходзіць дарогу, пераканаўшыся, што вадзіцель вас заўважыў і паспее спыніцца. Не перашкаджайце агляд парасонам або капелюшом. Адмоўцеся ад перамяшчэння на веласіпедах і сродках персональной мобильности. У Мінску зараз 13 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. У многих районах дожди, ночью на большей части территории Минской и Витебской областей моцные. Местами навальницы с порывистым ветром. Ночью и раницей будет сгущаться туман. Ночная температура по ветра плюс 5-14, у день от 14 по полночи до 23 по полдни. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску 16-18, у Бресте, Гродні и Могилеве 18-20. У Гомелі 19-21, у сталіцы ўначы 9-11 дождж, часам моцны і магчыма навальніца. У дзень 18-20 градусаў цяпла, невялікі кароткачасовы дождж.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, будем далей протягивать, знакомиться с нашими сегодняшними рок-фактами. И коротенько нагадаю те истории, которые почули подчас первой половы программы. Это симуляторы гурта Blur, коли подчас фестивалю Сан-Ремо коллектив замест гитариста выставил на сцене картонную фигуру, а замест бас-гитариста играл телоохранник гурта. Так само доведались про дебют Дэвида Боуи у кино, який опынулся вельми поспяховым и заклал основу для дальнейшей такой артистичной карьеры этого рок-музыканта. Про камео Мерлина Мэнсона, коли он з'явился у 6-м сезоне сериала «Калифорникейшн» у роли самого себе, ось одним его прихильником гэта вельми сподобалося, а іншие полечили гэтае камео занадто карикатурным. Ну, а зараз высветлим, кому ж рок-музыканты подарили свои голосы, яким героям экранам. Ранным. Многие рок-музыканты спробовали себе у дубляжи и огучивания и подарили свои голосы культовым полнометражным мультфильмам и мастацким картинам. Вот несколько интересных фактов про рок-зорок за кадром. Игги Поп огучил одного из головных злодеев «Змрочного владара» у анимационном фильме «Артур и Мини-Путы». Мик Джаггер, фронтмен «Роллинг Стоунс», брал удел у дубляжи мультфильма «Бяжи, Бадди, бяжи», где огучил персонажа по имени Абнер. Стинг агучыў імператара Куско у мультфільме «Прыгоды імператара», ну і таксама выканаў для яго загалоўную песню. Білі Джо Армстранг, вакаліст «Грын Дэй», агучыў самога сябе ў «Сімпсонах» у кіно. Вось. І Озі Осборн агучыў чарвяка па імі Лэмпі ў папулярным мультфільме «Гномео і Джульетта». Ну, гэта далёка не поўны пералік, таму што намнога больш рок-музыкантаў агучвалі самых розных персанажаў, але вось такія самыя яркія прыклады я вам прывяла. Нагадаю, сябры, што ў телеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас ідзе галасаванне. Мы абіраем самы цікавы факт аб рок-выканаўцах і дубляжы.
0: Денек на радио.

0: Реклама на радио столица.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, с часом рок-музыканты идуть на круг дубляжу, перезаписывают и выпускают свои классичные альбомы на новых. Этот процесс часто называют ре-рекординг, типа перезапис, и он здесь по разных причинах. По-перше, выратовывая от юридичных спречек, и по-другое, это бывает творчее жадание почуть старые треки в новом гучании. Ось возникает такое жадание у рок-выканавцев. Так, у 2012 году британский хард-рок гурт Def Leppard перезаписал свои золотые хиты, как отримать полный контроль над доходами от их личбовых продажей. А Роджер Уотерс, басист гурта Pink Floyd, сдивил фанатов, когда выпустил у 2023-м уластную переасенсованную версию монументального альбома коллективу The Dark Side of the Moon. По словам 80-годового музыканта, он захотел приунести в материал мудрость и в опыт прожитых годов. Вот так. Международный день дубляжу отзначается сегодня, и пятерка наших топ-рок-фактов присвечена этой теме. Голосование у нас еще протягивается, але хутка будем подводить выники.
0: Ну и денек на

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали туди, де крили, і у назві 93 і ДЗ. У Младечна, де гэтымі днямі праходзіць нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Парк, возера, фонтан, ротонда ў духу рымскай архітэктуры і амфітэатр у традыцыях скандынаўскага мінімалізму. Менавіта тут адкрываецца і закрываецца фестываль беларускай песні і паэзіі ўрачыста і грандыёзна, а яшчэ гэта славутасць Маладзечна, якая на слыху, якой у некаторай ступені дапамог з'явіцца ландшафт парку. Расказвае наш гід, вучоны сакратар Мінскага абласнога краязнаўчага музея Вольга Шыльдзе.
2: То, что ландшафт у парка такой, скажем, неровный, это позволило использовать вот этот момент в создании амфитеатра. То есть получается, что у нас вот такая горка, она когда-то называлась Лысой горой или просто Лыска. С нее катались на санках в детстве, и я тоже каталась, когда была маленькая. Горка-спуск такой был резкий, и этот момент использовали наши строители и создали здесь амфитеатр. Вот получается, что сиденья расположены на вот этой Лысой горке, которая раньше была для катания на санках, на лыжах, там, на чем угодно.
1: Тёплым надвор'ем, калі няма дажджу і залішняй вільготнасці ў паветры, амфітэатр – выдатнае месца для правядзення канцэртаў, да і само па сабе збудаванне прыцягальнае быццам акрыляе.
2: Здесь приезжают и известные исполнители, здесь проводятся частично и мероприятия фестиваля. И вот слово «Маладзечна», видите, написано на амфитеатре. Какая интересная особенность у этого слова. ДЗ и 93. В 93-м году проводился первый фестиваль национальной песни и поэзии. И вот наши художники подметили такая интересная особенность. 93 и ДЗ совпало в названии. И вот этот вот бренд «Маладзечна», так он и рисуется дальше. 93 ДЗ. Так и остался. Но вот сам амфитеатр в виде таких крыльев сцена сделана. То есть два крыла, рассоединенных вместе, накрывающих сцену.
1: И амфитеатр быццам обдымая крылами кожнага, хто тут знаходзіцца і слухае жывую музыку. Вось і да прыкладу, як гэтымі днямі, калі ў горадзе ладзіцца нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна 2026», дзе ў назве разам 93 і ДЗ. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском «Новин» Евгения Любина. Витаю. Самые нечаканные и цікавые заявы белорусского лидера в интервью телеканалу «Аль-Арабия» дотычились ядерного разброения и махчимости завершения конфликта у Иране и на Украине. Об этом журналистам рассказала ведущая Мелинда Карен-Нусифура после интервью с президентом. По воле ее слов, Александр Лукашенко выказал уверенность, что завершение сусветных конфликтов махчима только през диалог. Корреспондент отзначила, что лечит интервью с керовником нашей державы значным с профессийного пункта глядження. Транслировать размову плануют у полном объеме на нескольких мовах. Больше за 600 человек зарегистрировались для удела у централизованных выбрапованиях у резервовые дни. На экзамен зарегистрировались 164 выпускники, на тестирование 475 абитуриентов. Большость удельников централизованных выпрабований выканают тест по русской мове. Резервовыми днями проведения тестирования сёлета вызначенное 18, 20 и 22 червеня, экзамену 20 и 22 червеня. Показчики воды на пляжах Беларуси отповедают норме, поведомили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Санитарно-эпидемиологичная служба протягивает штотыдневый мониторинг якости воды в местах массового отпочинку насельництва ля водоемов. На этом тыдне специалистами одобрено 970 проб. По выниках лабораторного контроля неотповедности гигиеничным нормативам не выявлено. Обмежование на купание и занятки водными видами спорту на официальных пляжах отсутничают. В Талачинском районе мотоциклист разом с пассажиром спробовал утечи одержать инспекции. Водитель притягнул увагу инспектора руху за отсутность регистрационного знака. Ему подали сигнал об спынении, який порушальник проигнорировал и повеличил худкость. Неузабаве его затримали. Высветлилося, мотоциклом керовал мужчина без водительского посвідчення. Транспортный сродок он набыл недавно и вырашил прокатить 16-годового сына. Распочата административная справа. У Мінску зараз 15 градусів тепла. По даних Белгідромета, 13 червня у Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. У многих районах дожджі, ночі на більшій частці території Мінська і Вітебської області моцні, місцями навальниці з паривистим вітром. Ночі раніцею буде згущатися туман. Ночная температура повітря плюс 5-14, у день от 14 по полночі до 23 по повдні. У обласних центрах у день чекається. У Вітебську 16-18, у Бресті, Гродні, Могильові 18-20, у Гомелі 19-21, у столиці уночі 9-11 дощ, часом моцний, махчима навальниця. У день 18-20 градусів тепла, невеликий короткочасовий дощ.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
3: ВК группы «Пошук», Радио «Столица».

0: Актуальное пытание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Калі размова заходзіць аб бяспецы, вельмі часта можна пачуць, калі адзін раз паспрабуеш, нічога не будзе, ці ўсе так заўсёды рабілі і нічога. Аднак ці варта давяраць сваё жыццё выпадку? Сёння ў нашай праграме пагаворым аб міфах у тэме гарантавання асабістай бяспекі. Наш госць, галоўны спецыяліст сектара інфармацыі і грамадскіх сувязей Мінскага гарадскога ўпраўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вадзім Макаранцаў. Вітаю.
2: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, радио «Столица».
1: Міфы у нас сёння будуць сезонныя, летнія, але пачнём з абстаноўкі ў сталіцы. На мінулым тыдні вы казалі, што ўсё больш-менш спакойна. А як мінчане правялі другі тыдзень лета?
2: Да, в принципе, так же спокойно, так же безопасно, но все-таки были такие отдельные случаи, которые я хотел бы выделить. Это на прошлых выходных очевидцы спасли мужчину с водоема. Справочно скажу, что там купаться категорически запрещено. Просто прохожие увидели, что мужчина тонет, начали звать о помощи, откликнулись, скажем так, небезразличные люди, которые также прогуливались в этом месте и без раздумий бросились помогать человеку, спасать его. Сделали они это успешно, извлекли его на берег, оказали ему первую помощь, провели реанимационные действия до приезда скорой, после уже передали его подоспевшим медикам. Ну, а медики его госпитализировали, соответственно.
1: Вельми добро,

0: што ўсё скончылася аж добра, з ім ўсё плюс-мінус нічога не здарылася.
1: Ну, конечно, просто так бесследно это все не проходит. Его госпитализировали с признаками утопления, но передали его живым, скажем так, уже. Он был, находился в реанимации. К сожалению, сейчас не могу сказать о его состоянии, но я думаю, что все должно быть хорошо.
0: І цяпер вось пра воду і пачнем. На вадзе небяспечна толькі тым, хто не ўмее плаваць. Ці сапраўды так?
1: Ну, наверное, это все-таки міф. Можно отдыхать у водоема, в озере, даже без определенных навыков плавания. Конечно, если ты умеешь плавать, то, естественно, ты будешь чувствовать себя более уверенно. Но, знаете, есть еще такое высказывание, как... Если ты очень хорошо плаваешь, можешь переоценить свои возможности, заплыть на большое расстояние, а вернуться сил уже не будет. Поэтому тоже нужно рассчитывать свои силы, быть уверенным в себе и как-то расставлять все-таки, сможешь ты вернуться обратно, если поплыл или нет. Но, как говорят спасатели, лучше за буи не заплывать.
0: На воде у ратавальной камизельцы можно не выконывать правила безопасности. Те так.
1: Ну, наверное, тоже все-таки развею этот миф. Нет, правила нужно соблюдать в любом случае, даже если ты находишься в жилете. Он, да, он помогает тебе держаться на плаву, держаться на воде, не позволяет уйти под нее, но все-таки правила поведения необходимо соблюдать.
0: І пяройдзем ад вады да лесу. Заплукаць у лесе немагчыма, калі ідзеш вось па роўнай адной сцежцы.
1: Ну, я, наверное, буду развеивателем мифов сегодня. Тоже это заблуждение, как показывает практика и статистика, даже максимально известные места, всю жизнь человек может ходить в этот лес, но в один момент просто зайти и уже не найти выхода из него. То есть это тоже заблуждение, потеряться можно даже в самом известном месте. Повернул немножечко на 30 градусов влево, потом на 60 вправо, и уже не знаешь, в какой стороне у тебя выход.
0: А цяпер больш ось, менавіта пра лета. Зараз, канешне, не тое, сонейка ў нас няма, але вось менавіта пра сонца. Калі насіць галаўны ўбор, можна не хвалявацца аб сонечным удары і праводзіць на вуліцы ў спякоту неабмежаваны час.
1: Развеиваю этот миф очередной. Нет, это тоже заблуждение. Как бы не только головной убор, он нас на 100% не спасет. Да, он даст нам больше времени, он сохранит наше максимально стабильное состояние, но если мы находимся целый день на улице, не только голова у нас перегревается все тело в целом. И необходимо давать все-таки себе отдых и охлаждаться в теньке, в помещении с кондиционером, либо просто в прохладном помещении.
0: И вот тут еще звычайно кажут, что треба пить шмат воды. И если обезвоживание наступает только при моцной смазе, то
1: нет, не обязательно. В принципе, при каких-то активных действиях все-таки организм потеет, теряет влагу, и эту влагу необходимо восполнять, чтобы нормально функционировали все органы и также тоже сознание.
0: Угу. І ў горадзе не існуе рызыкі нападу кляшчоў, гэта выключна лясная тэма, ці так?
1: Не совсем. Все-таки есть у нас лесопарковые зоны, где граждане любят гулять, отдыхать. Конечно, они обрабатываются от такого рода паразитов, но, тем не менее, не на 100%. Клещи, они любят, скажем так, больше какие-то березники, смешанные леса, такие высокую растительность. Если где-то есть дорожка, велодорожка асфальтированная, конечно, им это не нравится, и они там обитать не будут. Но все-таки, если гуляем где-то в парке, как люди любят выгуливать собак в таких местах, то риск все-таки укуса клеща есть.
0: Зараз у нас лето, усе батьки берут своих детей, идут отпочивать, активно отпочивать на озеро, у лес той же самый, у парк. И це ли правда, что коли побач дорослые, дитяти можно усе?
1: Ну, нет. Нет, не все. В любом случае, родитель должен быть всегда примером для своего ребенка, говорить ему, что можно делать, а что нельзя. Но дети такие непоседы, очень изворотливые. И даже если ты отвлекся на одну секундочку и уже видишь, как ребенок что-то может сделать этакое. Поэтому в любом случае нужно всегда быть рядом с ребенком, всегда быть ему примером, говорить, что можно делать, а что нельзя. Ну и работники МЧС также не обходятся в стороне. Сейчас проходит республиканская акция «Безопасные каникулы», где в лагерях пришкольных, загородных работники МЧС приезжают, рассказывают о правилах поведения, особенно в летний период, про правила поведения на водоемах. Также работники наши выезжают в летние лагеря оздоровительные, обучают детей плаванию. Все-таки, чтобы у них были какие-то определенные навыки для отдыха на воде. То есть это уже на протяжении 3 лет идет у нас такая практика, такая тенденция, когда наши специальные группы выезжают в летние оздоровительные лагеря, рассказывают о безопасном поведении и в том числе обучают плаванию.
0: Это вельми выдатно, и вы нам столько всего цікавого рассказали, развеяли наши мифы. Дякую велике за размову. Я нагадаю, сегодня у нас в гостях был головный специалист сектора информации и громадских связей Минского городского управления Министерства по надзвичайних ситуациях Вадим Макаранцев. Евгения Любина так само была с вами. До встречи.
2: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы
2: 017-353-6926.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Данута Ранчелевская. Витаю. Інтерв'ю прэзідэнта тэлеканалу «Аль-Арабія» працягвалася 1,5 гадзіны. Як паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага», Александр Лукашенко адказаў прыкладна на 20 пытанняў. Яны ў тым ліку тычыліся канфліктаў на Блізкім Усходзе і на Украіне, пошуку рашэння, супярэчнасці і перспектыў мірнага ўрэгулявання. Беларускі лідар падзяліўся меркаваннем і аб глабальных зменах у свеце. Трансліраваць размову плануецца ў поўным аб'ёме на некалькіх мовах. Выпускные вечеры для 11-классников, а их больше за 58 тысяч, пройдут в Беларуси. Место и час свято вызначали установу адукации. Так, для столичных выпускников урочистости организуют в новом формате. Спочатку официальная частка на базе научных установ, потом забавляльная на 4 буйных пляцовках города. Чижовка-арена, футбольный манеж, палац спорту и спортивно-культурный центр Белорусского державного университета культуры и мастерства. У Мінску дапамаглі згубленай дзяўчынцы. У раёне Чыжоўкі да праваахоўнікаў звярнуліся грамадзяне, якія заўважылі на вуліцы дзіця без нагляду. Малая расказала, што спачатку гуляла на пляцоўцы, а потым вырашыла прайсціся і згубілася. Яе прывезлі ва ўпраўленне, і пакуль не прыехала маці, пачаставалі ласункамі, расказалі аб рабоце міліцыі, уключылі мультфільмы. Телеканал «Беларусь-3» покажет 4 прямые трансляции с 25-го национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечная-2026», который протягнется по 13 червня. Сегодня у 21 годину можно будет увидеть трансляцию церемонии урочистого открытия форума со сцены летних амфитеатра. У Мінску зараз 12 градусов тепла, по данных Белгидромета. 13 червня в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворья. Во многих районах дожди, ночью на большей части территории Минской и Витебской областей моцные. Местами навальницы с порывистым ветром. Ночью и раницей будет сгущаться туман. Ночная температура по ветру плюс 5, плюс 14. У день до 23 градусов тепла. В областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 16-18. У Бресте, Гродне, Могилеве плюс 18 плюс 20. У Гомеля плюс 19 плюс 21. У столицы уночи плюс 9-11. Дождь. Часом моцный, махчима навальница. У день плюс 18 плюс 20. Невеликий краткочасовый дождь.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент Беларуси разлічвае, што канфлікты на Украіне і Блізкім Усходзе завершацца сёлета. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў падчас інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія». Кіраўнік дзяржавы выказаў упэўненасць, што дасягненне міру магчыма толькі праз дыялог.
2: Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить, еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
1: Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт падрыхтаваў 65 тысяч спецыялістаў. Такая інфармацыя прагучала на ўрачыстым мерапрыемстве ў гонар 75-годдзя ВНУ. У аграрным сектары краіны немало вядомых яго выпускнікоў, што займаюць высокія кіруючыя пасады. І вядома ж, гэта спецыялісты, якія на месцах забяспечваюць паспяховую работу аграрнага сектара. Заатэхнікі, урачы ветэрынарнай медыцыны, інжынеры-тэхнолагі, бухгалтары і эканамісты. Беларуская чыгунка прызначыла 14 дадатковых цягнікоў падчас рэспубліканскага свята купалля ў Александрыі, якое пройдзе 11-12 ліпеня. Графік руху складзены з улікам праграмы мерапрыемства. Падрабязная інфармацыя на сайце беларускай чыгункі. Мінску зараз каля 13 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. У бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца воблачна з праясненнямі надвор'я, у многіх раёнах дажджы. Ноччу на большай частцы тэрыторыі Мінска і Віцебскай абласці моцная. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам, ноччу і раніцай туман. Тэмпература паветра начная плюс 5-14, у дзень да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 16-18, у Брэсці, Гродні, Магілёве плюс 18, плюс 20. У Гомелі плюс 19, плюс 21. У сталіцы ўначы плюс 9-11. Дождж, часам моцны, магчыма навальніца. У дзень плюс 18, плюс 20. Невялікі краткачасовы дождж.
0: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг», улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери», улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата», бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске.
4: Вау!
0: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
5: Мы говорим вам 4!
4: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
6: Радио «Столица», кропка «Бай».

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 20 хвилин, радио столица, сегодня амаль что наша свята, Международный день дубляжу. Я вось, напрыклад, вырос на дубляжи фильма з их незабыўными фразами и до гэтага часу, шчыра кажучы, не могу чуть оригинальный голос Ди Каприо. До речи, ці ведаете вы, что первый крок до дубляжу зрабил сам Луи Люмьер. У 1895 годе он знял короткометражку про высадку французских конгрессменов у порте. И там мэр, який стоял за краном, просто огучил сам себе. Так и з'явился термин дубляж. Меркую, тады мэр нават не здогадывался, что его маленький эксперимент перерасте у целую индустрию. И сегодня тые, кто огучивая героя за кадром, могут не только повторять текст, але еще и зараблять гэтым на хлеб, да еще и с маслом. Напишите, як вы ставитесь до дубляжу, что вы любите оригинал, может, нават субтитры. Ці калі герой размаўляе по-беларуску, мне вельми подобается апошнее. Вы рассказывайте, напишите у наш драйв-чат, заходьте у Telegram, там у пошуку уводьте радио столица на русской мове. Долучайтесь под апошнім постом, пишите комменты. Посты у нас заўсёды прыгожыя, таму можна і не толькі можна, а нават патрэбна поставить лайк. Рухаемся.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Запрашаем на Купаллиус-Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сула Бай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Кто опошні у чарзе? Про заторы.
4: 17:31. Сябры, наша традиційная рубрика про заторы, про які я вас і проводжу, як звичайно, і як звичайно допомагає мені наш гукорежисер Софія. Ну і, конечно, наш агульний сябра – это Яндекс Навігатор. Так, зараз гэты сябра ацаніў заторы у 9 балаў, даволі шмат, амаль што 10, нічога. І мені здається, що сьогоднішні дороги – це як дубляж дренного фільму. Усе незручно, не трапляє у губи, але тривати можна. Сябри, бачимо ми затор на проспекті Незалежності, прикладно такі, як у чеканні, покуль актер трапить у артикуляцію. Довго, нудно, але калі трапить, видатно. Ненадовго заторы, спадзяюся, у нас на Незалежності растягнуліся традыцыйна ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. Вуліца Леніна таксама шчыльна стаіць у заторчыку ад Нямігі у бок Незалежності і ў іншы бок таксама ад Ульянаўскай да Незалежності. Бачым, што шмат аварый, на жаль, адбылося на МКАДзе, ажно 4 або 5. Тут Яндекс сам не ведае, таму што то з'яўляецца, то не з'яўляецца. Бачым аварыю каля з'езда на Калядзічы, таксама перакрыты рух у нас на з'езд на Ваўпшасава. Затор на МКАДзе даволі вялікі, расцягнуўся ён ад з'езда на Зацань да з'езда на Ждановічы. Таксама у нас ад з'езда на Незалежнасці да Ваўпшасава, з іншага боку на Калядзічы, я ўжо сказаў, таксама. Так само, на жаль, еще одна авария отбылася на з'езде с Притыцкого на МКАД. Ну и, конечно, Даугиновский тракт, так само в шильном заторе от Пригородной до Орловской. На Орловской еще одна авария на перекрыжевании с Даугиновским трактом. Орловская у заторы у нас так само. На жаль, так само, ну ничего, ничего, все размокшится. Затор на Орловской от площади Бангалор до Даугиновского тракта. Ну и, конечно, сябры, нагадываю, что сегодня, как и звычайно, працуют мобильные датчики контроля хуткости у Минску, на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзяржинского, Пушкина, Жукова, на улицах Ванеева, Притыцкого, Кижаватого, Радыяльная, Ваупшасова, ну и, конечно, на МКАДе. Про это памятайте так само. И працуете на Убресте, на улице Московской и Варшавской шаши, у Гомеля на улицах Ильича, Барыкина и Советской, у Гродне на улицах Магистральной и Горновых, у Могилеве на улице Симонова и Чавускай шаши. Буду давать вам свой часовый апдейт у другой эфирной године. Застаемся разом. Разом нам не страшные любые заторы. Будем сябры разом. Погнали!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Злучаным штатам Америкі трэба дзейнічаць хутчэй у справе завяршэння канфлікту з Іранам. Аб гэтым прэзідэнт Беларусі заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія». Кіраўніка дзяржавы спыталіся, ці варта было б Ірану дзейнічаць хутчэй у пытанні завяршэння канфлікту. З улікам абвінавачванняў у адрас іранскага боку Дональда Трампа, што гэта Іран зацягвае з мірнымі перамовамі.
2: И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом. Но это то, что мы с вами видим на поверхности. Мы не видим с вами глубины, потому что мы не участвуем в этих переговорах. Там под этим покрывалом могут быть разные тенденции. И учитывая, что в Соединенных Штатах Америки иногда утром говорят одно, вечером другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле. Я вам вначале предложил проанализировать основные объективные вещи, которые влияют на конфликтующие стороны, на США, Израиль и Иран. А объективные причины толкают к тому, чтобы конфликт этот был закончен.
1: Команда Мінска сёння стартавала ў велапрабегу, прысвечаным вялікай перамозе і памяці сабора беларускіх святых. Удзельнікі ўсклалі кветкі да мемарыяла на тэрыторыі гімназіі нумар 30 і адправіліся ў дарогу. Каманда сёння пераадолее каля 43 кіламетраў да Лагойска, а заўтра яшчэ 35 да Хатыні. Там адбудуцца памятныя мерапрыемствы. Дзяржаўная інспекцыя папярэджвае за высокай аварыйнасці на ўчастку трасы Р-53 Слабада Новасады з 1 па 8 кіламетр. Зніжана хуткасць руху да 90 кіламетраў за гадзіну. За 5 гадоў тут адбылося 14 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх 5 чалавек загінулі і 14 паранены. У Мінску зараз 13 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах дажджы, ноччу на большай частцы тэрыторыі Мінскай і Віцебскай абласцей моцная. Месцамі навальніца з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра плюс 5, плюс 14, у дзень да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 16, 18, у Брэсці, Грудні, Магілёве плюс 18, плюс 20, у Гомелі плюс 19, плюс 21. У сталіцы ўначы плюс 9, 11, дождж, часам моцны, магчыма навальніца. У дзень плюс 18, 20 і вялікі кароткачасовы дождж.
3: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Paramount Pictures. Памятаете, сябры, вот той самый голос. Это, конечно, не Paramount Pictures, это Радио Столица, и это «Навигатор», это я, Андрей Крупич, так само працует со мной гукорежиссер София Пенкрат. Сегодня мы отзначаем день дубляжу и вернулись прикладно, как другие дубли после первого с подвоенной энергией. Вот так. Сегодня мы отзначаем наш свято всех, кому подобается кино, кому подобаются подкасты, так само радио, бо голос это вельми и вельми важно, особливо у нашей справе. Ну, важно еще и то, что гучить, а кроме голосу, это, конечно, плейлист. Разом с вами мы почуем Блонди, Animal Drive, Дударева, Елфимова, Горки Пак, Аэросмит и хутка будя Smash Into Pieces. Это молоды довольно гурт, мне они подобаются, популярные шведы, коллектив вядомы своим футуристичным визуальным стилем, визуал у их вельми и вельми на высокой вышине, на концертах там просто лазеры, вау. Навуково фантастичный концепт, сами хлопцы кажут, что на керунок у их такие и альтернативный рок, ну и еще додают яны, конечно, электроники. Разом с вами мы будем слушать их коллаборацию с Элис Райд. Называется песня «Paradise». Починаем, погнали!

0: Драйв-чат.
1: 18.18, радио столица. Сябры, даю вам свой часовый апдейт. Расскажу про дорожную ситуацию. Крыху поменьшились наши заторчики. Зараз 7 баллов. Оценил Яндекс, застается затор довольно великий на МКАДе. Тягнется он от съезда на Цнянку до съезда на Жданович. И так само есть складанности с рухом на Даугиновском тракте. От Пригородной до Орловской. Орловская так само у нас у заторы, на жаль. От площади Бангалор до Даугиновского тракта так само застается затор на Незалежности. От площади Перемоги до улицы Ленина. На Ленина так само.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Самые нечаканные и цікавые заявы белорусского лидера у интервью телеканалу «Аль-Арабия» тычились ядерного разброения и махчумости завершения конфликтов у Иране и на Украине. Об этом журналистам рассказала ведущая Мелинда Карен-Усифора после интервью с президентом. По воле ее слова, Александр Лукашенко выказал уверенность, что завершение сусветных конфликтов махчуло только праз диалог. Корреспондент отзначила, что лечит интервью с керовником нашей державы значным профессиональным пункту гледжання. Транслировать размову плануется в полном объеме на нескольких мовах. У Беларуси сегодня выпускные для больше чем 58 тысяч 11-классников. Для столичных выпускников урочистости организованы в новом формате. Спочатку официальная частка на базе научных установ, потом забавляльная. На четырех буйных пляцовках города Чижовка-Арена, футбольный манеж, палат спорту и спортивно-культурный центр Белорусского державного университета культуры и мастерства. Школьные выпускные вечеры под контролем правоохранников, как сотрудники органов внутренних справ гарантуют безпеку под час святочных мероприемств, рассказал начальник отдела Головного управления ХУВа правопорядку и профилактики Александр Близнюк.
2: В каждой школе и на прилегающих к ним территориям организовано дежурство нарядов милиции, усилен пропускной режим. Под особым контролем правоохранителей также находятся парки, скверы, набережные и другие популярные локации отдыха молодежи. Пристальное внимание сотрудники ГАИ уделяют безопасности дорожного движения вблизи учреждений образования. МВД напоминает об административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, а также за появление в них в состоянии опьянения. Обращаем внимание родителей. В ночное время нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища без сопровождения взрослых запрещено. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и быть бдительными. При обнаружении бесхозных или подозрительных предметов, а также при выявлении совершения противоправных действий, незамедлительно сообщите об этом ближайшему наряду милиции по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом».
1: По данных Белгидромета, 13 червня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. У многих районах дожди, ночью на большей части территории Минска и Витебской областей моцные. Местами навальницы с порывистым ветром, ночью и раницей будет сгущаться туман. Ночная температура по ветру плюс 5, плюс 14. У день от плюс 14 по полночи до плюс 23 по полдни. У областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 16, 18. У Бресте, Гродне, Могилеве плюс 18, плюс 20. У Гомеля плюс 19, плюс 21. У столицы в ночи плюс 9, плюс 11. Дождь. Часом моцный, махчима навальница. У день плюс 18, плюс 20. Невеликий краткочасовый дождь.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Актуальное пытание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Калі размова заходзіць аб бяспецы, вельмі часта можна пачуць, калі адзін раз паспрабуеш, нічога не будзе, ці ўсе так заўсёды рабілі і нічога. Аднак ці варта давяраць сваё жыццё выпадкам? Сёння ў нашай праграме пагаворым аб міфах у тэме гарантавання асабістай бяспекі. Наш госць, галоўны спецыяліст сектара інфармацыі і грамадскіх сувязей Мінскага гарадскога ўпраўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вадзім Макаранцаў. Вітаю.
2: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, радио «Столица».
1: Міфы у нас сёння будуць сезонныя, летнія, але пачнём з абстаноўкі ў сталіцы. На мінулым тыдні вы казалі, што ўсё больш-менш спакойна. А як мінчане правялі другі тыдзень лета?
2: Да, в принципе, так же спокойно, так же безопасно, но все-таки были такие отдельные случаи, которые я хотел бы выделить. Это на прошлых выходных очевидцы спасли мужчину с водоема. Справочно скажу, что там купаться категорически запрещено. Просто прохожие увидели, что мужчина тонет, начали звать о помощи, откликнулись, скажем так, небезразличные люди, которые также прогуливались в этом месте и без раздумий бросились помогать человеку, спасать его. Сделали они это успешно, извлекли его на берег, оказали ему первую помощь, провели реанимационные действия до приезда скорой, после уже передали его подоспевшим медикам. Ну, а медики его госпитализировали, соответственно.
1: Вельми добро, что все скончилось. Аж добро, все плюс-минус, ничего не старалось.
2: Ну, конечно, просто так бесследно это все не проходит. Его госпитализировали с признаками утопления, но передали его живым, скажем так, уже. Он был, находился в реанимации. К сожалению, сейчас не могу сказать о его состоянии. Но я думаю, что все должно быть хорошо.
1: І цяпер вось пра воду і пачнем. На вадзе небяспечна толькі тым, хто не ўмее плаваць. Ці сапраўды так?
2: Ну, наверное, это все-таки міф. Можно отдыхать у водоема, в озере, даже без определенных навыков плавания. Конечно, если ты умеешь плавать, то, естественно, ты будешь чувствовать себя более уверенно. Но, знаете, есть еще такое высказывание, как... Если ты очень хорошо плаваешь, можешь переоценить свои возможности, заплыть на большое расстояние, а вернуться сил уже не будет. Поэтому тоже нужно рассчитывать свои силы, быть уверенным в себе и как-то расставлять все-таки, сможешь ты вернуться обратно, если поплыл или нет. Но, как говорят спасатели, лучше за буи не заплывать.
1: На воде у ратавальной камизельцы можно не выконывать правила безопасности. Те так.
2: Ну, наверное, тоже все-таки развею этот миф. Нет, правила нужно соблюдать в любом случае, даже если ты находишься в жилете. Он, да, он помогает тебе держаться на плаву, держаться на воде, не позволяет уйти под нее, но все-таки правила поведения необходимо соблюдать.
1: І пяройдзем ад вады да лесу. Заплукаць у лесе немагчыма, калі ідзеш вось па роўнай адной сцежцы.
2: Ну, я, наверное, буду развеивателем мифов сегодня. Тоже это заблуждение, как показывает практика и статистика, даже максимально известные места, всю жизнь человек может ходить в этот лес, но в один момент просто зайти и уже не найти выхода из него. То есть это тоже заблуждение, потеряться можно даже в самом известном месте. Повернул немножечко на 30 градусов влево, потом на 60 вправо, и уже не знаешь, в какой стороне у тебя выход.
1: А цяпер больш ось, менавіта пра лета. Зараз, канешне, не тое, сонейка ў нас няма, але вось менавіта пра сонца. Калі насіць галаўны ўбор, можна не хвалявацца аб сонечным удары і праводзіць на вуліцы ў спякоту неабмежаваны час.
2: Развеиваю этот миф очередной. Нет, это тоже заблуждение. Как бы не только головной убор, он нас на 100% не спасет. Да, он даст нам больше времени, он сохранит наше максимально стабильное состояние, но если мы находимся целый день на улице, не только голова у нас перегревается все тело в целом. И необходимо давать все-таки себе отдых и охлаждаться в теньке, в помещении с кондиционером, либо просто в прохладном помещении.
1: И вот тут еще звычайно кажут, что треба пить шмат воды. И вот обезвоживание наступает только при мощной смазе?
2: Нет, не обязательно. принципе, при каких-то активных действиях все-таки организм потеет, теряет влагу, и эту влагу необходимо восполнять, чтобы нормально функционировали все органы и также тоже сознание.
1: Угу. І у городі не існує ризики нападу кляшчоў, гэта выключна лясная тэма, ці так?
2: Не совсем. Все-таки есть у нас лесопарковые зоны, где граждане любят гулять, отдыхать. Конечно, они обрабатываются от такого рода паразитов, но, тем не менее, не на 100%. Клещи, они любят, скажем так, больше какие-то березники, смешанные леса, такие высокую растительность. Если где-то есть дорожка, велодорожка асфальтированная, конечно, им это не нравится, и они там обитать не будут. Но все-таки, если гуляем где-то в парке, как люди любят выгуливать собак в таких местах, то риск все-таки укуса клеща есть.
1: Зараз у нас лето, усе батьки бяруць сваіх дзяцей, ідуць адпачываць, актыўна адпачываць на возера, у лес той ж самы, у парк. І це ці праўда, што калі побач дарослыя, дзіцяці можна ўсё?
2: Ну, нет. Нет, не все. В любом случае, родитель должен быть всегда примером для своего ребенка, говорить ему, что можно делать, а что нельзя. Но дети такие непоседы, очень изворотливые. И даже если ты отвлекся на одну секундочку и уже видишь, как ребенок что-то может сделать этакое. Поэтому в любом случае нужно всегда быть рядом с ребенком, всегда быть ему примером, говорить, что можно делать, а что нельзя. Ну и работники МЧС также не обходятся в стороне. Сейчас проходит республиканская акция «Безопасные каникулы», где в лагерях пришкольных, загородных работники МЧС приезжают, рассказывают о правилах поведения, особенно в летний период, про правила поведения на водоемах. Также работники наши выезжают в летние лагеря оздоровительные, обучают детей плаванию. Все-таки, чтобы у них были какие-то определенные навыки для отдыха на воде. То есть это уже на протяжении 3 лет идет у нас такая практика, такая тенденция, когда наши специальные группы выезжают в летние оздоровительные лагеря, рассказывают о безопасном поведении и в том числе обучают плаванию.
1: Это вельми выдатно, и вы нам столько всякого цікавого рассказали, развеяли наши мифы. Дякую великий за размову. Я нагадаю, сегодня у нас в гостях был головный специалист сектора информации и громадских связей Минского городского управления Министерства по надзвичайних ситуаціях Вадим Макаранцев. Евгения Любина так само была с вами. До встречи.
0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка. Бай.
1: Золотые хиты на радиостолица. Слухай, любимая.

Фото – особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас сбираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы.

0: Сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по Омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
4: Ты у дороги, радио «Столица» побач. Слухай, любимая.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.